0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: Радио «Овози Тоджик».
3: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
2: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
3: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
2: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
3: Радио «Овози Тоджик».

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы Ята Хмина Амонова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
0: В Душанбе состоялось заседание Координационного совета правоохранительных органов Республики Таджикистан. Таджикистан и Египет подписали меморандум о сотрудничестве в области гражданской авиации. ООН призвала Израиль прекратить блокаду Газы. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан в целях реализации указаний поручения президента Республики Таджикистан лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона под председательством председателя Координационного совета правоохранительных органов Республики Таджикистан генерального прокурора Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода состоялось заседание Координационного совета по вопросам надзора за соблюдением и исполнением требований законов Республики Таджикистан о государственной защите и поддержке предпринимательства и о моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства. В ходе заседания было отмечено, что одним из приоритетных направлений экономической политики правительства Республики Таджикистан является всесторонняя поддержка инициатив предпринимателей и инвесторов, деятельность которых признана фактором устойчивого развития национальной экономики. В городе Душанбе состоялась встреча директора агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода с президентом администрации гражданской авиации Арабской Республики Египет Самехом Мухаммадом Фаузи. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере гражданской авиации, открытия авиарейсов между столицами и другими городами, а также запуска грузовых перевозок. В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между агентством гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан и администрацией гражданской авиации Арабской Республики Египет. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ. В проекте повестки дня мероприятия значатся 12 вопросов. Так, в узком формате члены Совета глав правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве независимых государств, подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц СНГ в 2027 и 2028 годах. Форум дружбы молодежи под названием «Созандагони Ватан» и «Молодая гвардия. Единство во имя будущего», посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 15-летию со дня образования общественной молодежной организации «Созандагони Ватан», прошел с 12 по 15 мая в Душанбе. Насыщенная программа форума включала посещение гостями туристических достопримечательностей Таджикистана и началась возложение цветов к памятнику основателю первого централизованного таджикского государства Исмаила Самани. В своем выступлении заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Мирзо Косим Каримзода отметил, что молодежь является продолжителем славных традиций таджикского народа и надежной опорой будущего государства. Активная, инициативная и целеустремленная молодежь является будущим каждой нации. Именно сегодня от нас зависит, каким станет наше завтра. В Вопрос о совершенствовании механизмов определения стоимости строительных и проектных работ, адаптации отраслевых норм к современным требованиям повышения профессионального уровня специалистов обсудили председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода и специалисты Республики Беларусь, сообщает комитет по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы развития двухстороннего сотрудничества в сфере архитектуры и строительства, уделив особое внимание расширению профессиональных связей и укреплению дальнейшего взаимодействия. Рассмотрены вопросы обмена опытом в области ценообразования, совершенствования нормативных документов, применения современных методов определения стоимости строительных работ и внедрения практического опыта развитых государств. Важную роль постоянного диалога между городами в укреплении и расширении межгосударственного сотрудничества, а также в обеспечении устойчивого развития городов отметили на церемонии открытия международной конференции по сотрудничеству и развитию городов-побратимов Чэньду 2026 14 мая в Чэньду провинции Сычуан Китайской Народной Республики. Как сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе, в мероприятии принял участие заместитель председателя города Душанбе Мехридин Тохирзода. Стался обмен мнениями по вопросам международного сотрудничества города Душанбе, его экономического и инвестиционного потенциала, промышленности и туристических возможностей. Города Душанбе и Чэньду установили партнерские отношения в 2023 году, принимая совместные практические меры для развития взаимовыгодного сотрудничества. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало Израиль прекратить блокаду сектора Газа и обеспечить доступ к гуманитарной помощи в эксклаве. Официальный представитель управления Тамин Аль-Хитан в письменном ответе на вопрос Анадолу заявил, что Израиль должен прекратить блокаду Газа. Израилю необходимо положить конец блокаде Газа и разрешить ввоз достаточного объема гуманитарной помощи на находящиеся в осаде палестинской территории и содействовать этому процессу, отметил Аль-Хитан. Главы стран-участниц Организации Тюркских Государств 15 мая дали старт строительству Центра Тюркской Цивилизации в Туркестане. Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, главная идея Центра – представить тюркские народы как создателя великой цивилизации с уникальным местом мировой истории, глубокой философии и многовековыми традициями государственности. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Тема дня». У микрофона Тахмина Омонова. Здравствуйте.
2: Обзор событий дня и важных политических событий на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM.
1: Сегодня мы расскажем о международной акции «Ночь в музее», которая будет проходить в Национальном музее Таджикистана, ежегодно объединяет любителей истории, культуры и искусства. В Душанбе 18 мая пройдет международная акция «Ночь в музее». С 6 часов вечера до 11 ночи двери Национального музея Таджикистана будут открыты для всех желающих. В этот вечер посещение музея станет бесплатным как для отечественных, так и для иностранных гостей. «Ночь в музее» – это возможность познакомиться с историей, культурой и искусством в необычайной вечерней атмосфере. Для посетителей подготовлены экскурсии, тематические выставки, мастер-классы и культурная программа. Более подробно об этой акции расскажет нам заведующий экскурсионно-массового отдела Национального музея Таджикистана Фирдавс Исруилов.
3: Государственное учреждение Национальный музей исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, да, это священный праздник для нашего народа, Международного дня музеев приглашает посетителей на традиционную программу, которая называется «Ночь музея». Да, это уже, скажем так, достаточно близкая к нам программа, к специалистам музея традиционная уже становится, потому что мы в этом году организовываем уже 13-й по счету это мероприятие. И единственный раз с 2013 года мы пропускали это мероприятие в год коронавируса по понятным причинам. В этом году нужно сказать, что программа, естественно, отличается. Через 35 лет государственной независимости мы решили, что в этом году будет достаточно большая программа. Это 35 различного рода мероприятий, ивентов, да, различного рода, скажем так, страниц, объектов, уголков будут, это мастер-классы будут разного рода.
1: «Ночь в музее» – это международная культурная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Впервые Международный день музеев был учрежден в 1977 году по инициативе Международного совета музеев. Главная цель этой даты – показать важную роль музеев в культурной жизни общества. Инициатива проведения такой ночи родилась в Берлине в 1997 году. Называлось мероприятие «Длинная ночь музеев». И тогда 12 музеев Берлина по распределению администрации города приглашали бесплатно посмотреть свои экспозиции в ночное время. Появилась такая идея не на пустом месте. В 70-х годах 20 века в музеях Европы проводилась похожая акция под названием «Весна музеев». В майские дни музеи продлевали часы работы, чтобы посетители, которые не успевали днем попасть на выставки, могли сделать это ночью. Вот «Весна музеев» и стала основой для современной ночи музеев. В Берлине в 1997 году музеи не просто открыли свои двери для посетителей, но и всю ночь проводили экскурсии. Успех был потрясающим, и уже в следующем году в акции участвовало 20 городов Германии. В 2001 году к инициативе подключилась Франция, которая организовала ночные музейные гуляния, приурочила их к Международному дню музеев, и постепенно к акции присоединились все главные европейские столицы. Было принято решение не просто пускать посетителей и проводить для них экскурсии, но и организовать ярмарки и перформансы, концерты и маскарады. Идея настолько всем понравилась, что в 2005 году поступило предложение проводить международную музейно-выставочную культурно-образовательную акцию «Ночь музеев» ежегодно, и Совет Европы утвердил эту идею. Следующая «Ночь музеев» в 2006 году уже распространилась на 38 стран мира. К ней присоединились более 2000 музеев. «Ночь в музее» появилась в Европе и со временем стала популярной во многих странах мира. В этот день музеи открывают двери в вечернее и ночное время, организуют специальные программы, выставки, концерты и экскурсии. Вот что говорит специалист Национального музея Таджикистана Фирдавс Исуилов об истории данной акции.
3: Международный день музеев отмечается у нас 18 мая, да, по всему миру. С 1977 года это все связано с соответствием с решением Генеральной Ассамблеи Международного Совета комитет музеев, называется ICOM на английском языке аббревиатура, означает International Council of Museums. И в 1992 году этот совет решил, что официально они будут отвечать за Международный день музеев. Ну и таким образом они предложили музеям провести ежегодно в этот день, 18 мая, различные культурные мероприятия под единым девизом. Таким образом, каждый год вот этот самый девиз проведения этого мероприятия меняется. В этом году девиз проведения этого мероприятия называется, то есть она звучит примерно вот так: музеи объединяют разделенный мир. Мы знаем, с чем это связано, да, очень хорошо понимаем. Как раз таки здесь музей выступает как катализатор, как тот самый, да, вот мостик, который как раз таки вправду объединяет наш разделенный мир. Мы знаем, что происходит во всем мире. И как раз таки вот цель в этом году проведения этого мероприятия – это объединить народы, да, людей прежде всего.
1: В Таджикистане акция уже стала доброй традицией, ежегодно собирает большое количество посетителей. В этот день в залах музея можно увидеть школьников, студентов, туристов и семьи с детьми. Для посетителей подготовлена насыщенная программа: выставки, экскурсии, мастер-классы, выступления артистов и интерактивные площадки. В этом году программа будет особенно насыщенной. В нее войдут выставки, экскурсии, мастер-классы, интерактивные площадки и культурные выступления. Мы постарались сделать так, чтобы каждый посетитель смог найти для себя что-то интересное, говорит представитель Национального музея Таджикистана Фирдавс Исруилов.
3: В рамках программы «Ночь музея» в этом году предусмотрено 35 различных культурно-развлекательных мероприятий, в том числе такие программы, как выступления, например, начиная от выступления артистов государственного цирка, театра кукол, да, Лухтак. Это различные театрализованные постановки, связанные с жизнью Борбада Марвази и Роби и Балхи. Мы знаем, это два выдающихся личности истории таджикского народа, которые внесли огромный вклад в развитие литературы и музыки иранского народа, в том числе мочи хорошо знакомы с историей, с жизнью Борбада Марвази, который работал, творил, писал при дворце у сасанидов, да, и сейчас огромные усилия наши правительства как раз таки прилагают для того, чтобы этот человек был известен на весь мир. Мы тоже решили здесь не остаться в стороне и позвали театрализованных, скажем так, специалистов театральных, которые будут выступать и рассказывать истории наших вот этих великих выдающихся личностей, в том числе и Роби и Балхи. Это первая женщина, которая писала, она читала свои стихотворения на персидско-таджикском языке. И это дань уважения вот таджикским, скажем так, иранским, вот этим нашим личностям, которые внесли огромный вклад в развитие литературы и других направлений. В том числе также будут предусмотрены викторины, различные, скажем так, интеллектуальные игры, конкурсы, памятными подарками. Культурный вечер будет у нас Шохно Махони, да, чтение Шахнаме. С Шахнаме мы очень хорошо знакомы, мы знаем, на каком месте сейчас находится вот это творение Абу Хусима Фирдауси, да, вот это вот шедевр иранского народа «Книга царей». У нас будут специальные специалисты, вот такая тавтология у нас получилась, и они будут читать стихи на персидском языке, на персидском языке, отрывки из Шахнаме. Также будут у нас и выставки народных мёсел, здесь будут презентации туристических компаний страны и зарубежных посольств в том числе, а также концертная программа будет. Ежегодно она проводится, да, мы там тоже решили, что это очень хороший вариант, очень хорошее мероприятие, без которого нельзя обходиться. Будут исполнения мелодий на музыкальных инструментах, таких как ханун, например, да, специальный гость, девушка достаточно очень хорошо, добротно исполняет, танцует даже на таком музыкальном инструменте, как ханун, зовут ее Гульджамул Ильхоми. Собственно, мы тоже в ожидании очень, очень трепетно ждем, ожидаем вот эту программу. Сейчас наши специалисты вовсю готовятся, работают они и организовывают различные, скажем так, декорации, уголки специальные, корнеры, да, в которых наши мероприятия, вот эта программа будет как раз таки ставиться. Поэтому обязательно добро пожаловать на программу «Ночь музея», добро пожаловать в Национальный музей Таджикистана 18 мая с 18.00 до 23.00.
1: Следует отметить, что главная цель акции – привлечь внимание молодежи к истории и культуре, показать, что музей может быть современным и интересным пространством. Акция «Ночь в музее» ежегодно проводится во многих странах мира в честь Международного дня музеев. В Таджикистане она уже стала доброй традицией собирать большое количество посетителей. «Ночь в музее» продлится до позднего вечера, предоставляя гостям возможность прикоснуться к истории и культуре в необычной и атмосферной обстановке. уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».
2: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио «Овози Тоджик». Но сейчас наша очередная программа «Потомки Авиценны». Сегодня мы поговорим о питании. Питание является основой жизни, главным фактором, определяющим здоровье, долголетие и работоспособность человека. При любых нарушениях питания резко снижается способность противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, стрессам, умственным и физическим нагрузкам. При этом формируется состояние, которое определяется как малоадаптация, недостаточная адаптация. Сегодня, по мнению многих исследователей, этому состоянию подвержено более 50% населения нашей страны. Важно понимать, что именно питание обеспечивает процессы роста и развития человека, его физическую и умственную активность, настроение и в конечном счете качество жизни. Этого невозможно достичь, игнорируя основные законы здорового, правильного, рационального и безопасного питания. По энергетической ценности набору используемых в суточном рационе продуктов и поступающих из этого набора в организм пищевых и биологически активных веществ питание должно соответствовать возрасту, полу, профессиональной деятельности, общему состоянию здоровья человека и даже климатогеографической зоне, в которой он проживает. В наш современный век люди все чаще задумываются о том, как перейти на правильное питание. Ускоренный распорядок дня и регулярные перекусы вредной едой негативно отражаются на здоровье. Поэтому переход на полезный рацион становится не прихотью, а насущной необходимостью. Питаясь правильно, можно легко избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение и улучшить свое самочувствие. Главное не отступать от нового для себя ритма и сделать его принципам повседневной жизни. Здоровое питание на протяжении всей жизни – важнейший элемент сохранения и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, а также непременные условия достижения активного долголетия. Основная функция питания состоит в том, чтобы преобразовать и извлекать необходимые питательные вещества из пищи, которую мы потребляем. Благодаря этому процессу организм вырабатывает энергию, необходимую для поддержания организма и его функции. Поэтому так важен правильный подбор продуктов и их употребление в необходимых пропорциях. Итак, в основе рациона должны быть цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молочные и кисломолочные продукты, нежирное мясо и птица, жирная рыба, яйца, бобовые, орехи, семечки, растительное масло. И вот почему. Белок, как высокомолекулярное органическое вещество, состоящее из аминокислот, поддерживает ткани нашего организма в здоровом состоянии, является строительным материалом для них. Различные комбинации аминокислот, незаменимых для человеческого здоровья, содержит

0: В мясе, молочных продуктах и яйцах. Углеводы, состоящие из атомов углерода, водорода и кислорода, это источник нашей энергии. Больше всего углеродов мы получаем вместе с хлебом, макаронными изделиями, картофелем и крупами. И хотя человеческий организм получает достаточно энергии из жиров и белков, нашему мозгу не обойтись без углеводов. Нормальную работу всех систем организма обеспечивают жиры, поэтому наша жизнь без них просто невозможна. Помимо обеспечения организма энергии, жиры позволяют другим необходимым питательным элементам лучше усваиваться. Источник жиров для нас – это жирная рыба, растительные масла и орехи. Витамины и минералы являются жизненно важными для человеческого здоровья веществами, участвующими в окислительно-восстановительных процессах и синтезе белков, влияющими на наше общее самочувствие. Дефицит определенных витаминов и минералов может привести к серьезным последствиям для здоровья и вызвать упадок сил. Вот что говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова о правильном питании.
1: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательные жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, в цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так и в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
0: Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и солей. В то же время критически мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки. Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, от возраста, образа жизни и степень физической активности, культурного контекста, имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания. Питаться разнообразно, сбалансировано, с пользой для здоровья по силам каждого. Узнайте, что конкретно вы можете сделать для того, чтобы ваше питание стало здоровым. Более подробно об ограничении продуктов расскажет нам врач-диетолог Государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова.
1: Если говорить о том, какие продукты лучше ограничить или же избегать, конечно, в первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей и зубами. Ну, диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативы сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладкогазированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай. Так как много сахара и пустых калорий, часто с кофеином и химическими добавками, они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
0: Еда, фастфуд и колбаски вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло, говорит врач. Как пояснила диетолог Саудат Пулатова, бургеры, картофель фри, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира. А майонез и кетчуп, который часто дополняет их, побуждает съедать больше, чем требуется для насыщения. Это дает чувство переполнения, вздутия и тошноту. Друзья, давайте послушаем диетолога Саудат Пулатову.
1: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы. Я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала лучше избегать такие места. Также в бургерах люкс питания вообще в целом очень много трансжиров, очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших молодых пациентов, да, родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке. А также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах, очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
0: Не существует универсального количества приемов пищи в день, идеально подходящего каждому. И хотя вы не обязаны придерживаться строгого режима, желательно иметь одинаковое количество трапез каждый день. Исследования показывают, что нерегулярное питание может иметь негативные последствия для здоровья. Часы приема пищи действительно могут назначаться произвольно в зависимости от вашего распорядка. Однако многим людям для поддержания и сохранения здоровья подойдет интервальное голодание. Поэтому нужно сделать так, чтобы люди, которые привыкли пораньше вставать и пораньше ложиться, отказались от ужина. Это означает, что у них двухразовое питание, включая завтрак и обед, но нет ужина. Таким образом, интервал между приемами пищи увеличивается до 6-8 часов. Во время сна легче голодать. А люди, которые встают поздно и ложатся поздно, могут отказаться от завтрака. Из приемов пищи им остаются только обед и ужин. По большому счету, интервальное голодание – это двухразовое питание с интервалом между приемами пищи 6-8 часов, а следующий интервал получается 15-16-часовой. Ну и в разрешенные часы не стоит есть жареные, сладкие, газированные напитки, фастфуд. Нужно стараться, чтобы прием пищи был наполнен витаминами, антиоксидантами, клетчаткой, умеренным количеством белков и жиров. Все должно быть сбалансировано во время приема пищи. Правильное питание необходимо в любом возрасте, поскольку оно позволяет хорошо себя чувствовать, обеспечивает энергией и питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья, помогает предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет второго типа. Конечно, основные принципы здоровой диеты одинаковы, независимо от возраста или пола. Выделяем главные из них. Овощи и фрукты должны составлять половину тарелки, цельнозерновые продукты – четверть, а белковые, такие как курица, рыба, тофу, бобы и чечевица, есть еще четверть. Избегайте пищи с высокой степенью переработки и быстрого приготовления, а также сладких напитков, газированных и спортивных. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наше здоровье и тело. Вот почему так важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество питательных веществ. Их дефицит может иметь долгосрочные негативные последствия для нашего здоровья и благополучия. Неправильное питание – это отсутствие достаточного количества здоровой пищи, в которой мы нуждаемся, употребление слишком большого количества насыщенных жиров, сахара или соли, переедание или, наоборот, недоедание. В краткосрочной перспективе оно может способствовать возникновению различных проблем, особенно усталости, снижению концентрации, внимания и стресса, но долгосрочные последствия для здоровья более серьезны. Отметим, что неправильное питание может привести к различным заболеваниям, таким как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и то и другое. Белки являются основой для строительства клеток, жиры предоставляют энергию и помогают в усвоении витаминов. Углеводы также являются источником энергии, а витамины и минералы необходимы для правильного функционирования организма. Вода – это жизненно важный элемент, который поддерживает гидратацию организма и помогает вывести токсины. Правильный рацион также может улучшить наше настроение и способность к мышлению. Некоторые продукты, такие как шоколад, могут улучшить настроение благодаря содержанию определенных химических веществ, а рыба богата омега-3 жирными кислотами, улучшающими память и повышающими концентрацию. Но неправильные пищевые привычки могут привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет. Слишком много жиров и углеводов, особенно простых, может привести к увеличению веса. Недостаток белков может привести к потере мышечной массы. Друзья, отметим, что все в нашем организме связано, и правильное питание – это только один из компонентов здорового образа жизни. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.
2: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке «Радио Овозе.ру».

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас новости спорта на радио УВОЗе Тоджик. Система квалификации, разработанная в World Boxing для соревнований по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, была одобрена Международным Олимпийским комитетом. Международный Олимпийский комитет одобрил систему квалификации, разработанную на Олимпийские игры 2028 года. Система квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, разработанная организацией World Boxing, была официально одобрена МОК. Квалификация будет стать из трех глобальных турниров и пяти континентальных первенств. Это даст боксерам до четырех возможностей завоевать лицензию. Всего будет разыграно 248 квот. Предстоящие игры станут первыми в истории, где в соревнованиях по боксу будет соблюдено полное гендерное равенство, сообщает организация. В мужских соревнованиях боксеры будут представлены в 7 весовых категориях. Женских весовых категориях также будет 7. Общее количество мест 124. Распределение квот между спортсменами будет осуществляться на основании их позиции в рейтинге по итогам чемпионата 2027 года. Кроме того, предусмотрены специальные квоты для страны-хозяйки соревнований, универсальные квоты для обеспечения представительства стран с низким уровнем охвата. Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. При этом некоторые соревнования могут начаться уже 12 июля. Лос-Анджелес примет Олимпиаду в третий раз в своей истории, ранее в 1932 и 1984 годах. Кроме того, Международный Олимпийский комитет официально утвердил основное место проведения лицензионного чемпионата мира по боксу среди мужчин и женщин. В столице Казахстана будут разыграны первые прямые путевки по боксу на Олимпийские игры 2028 года. Согласно официальному календарю организации World Boxing, турнир пройдет в апреле 2027 года. На чемпионате будут разыграны 44 лицензии на Олимпиаду. Впервые в рамках одного чемпионата мира медали и олимпийские квоты будут разыгрываться параллельно в 7 мужских и 7 женских весовых категориях. Путь к Олимпиаде в Лос-Анджелесе завершится двумя финальными мировыми отборочными турнирами в 2028 году. Процесс подачи заявок на проведение этих мероприятий начнется в ближайшее время, отметили в организации. В чемпионате Азии в столице Узбекистана по версии World Boxing принимают участие спортсмены двух возрастных категорий до 15 и до 17 лет. Боксеры борются за медали в широком диапазоне весовых категорий. У младшей группы предусмотрено 15 весов, у старшей 13. Спортсмены из Таджикистана завоевали 2 награды на чемпионате Азии в Узбекистане. Всего команду представляет 20 спортсменов. В категории до 15 лет в состав вошли Расул Каримов, Мухаммад Файзулоев, Мухаммад Кодиров, Мухаммад Фозилов, Мухаммад Сулаймонов, Абдулло Хабибов, Джабраил Нуралиев, Умар Ибрахимов, Фурух Сархадзода и Азиз Хон Бубаджонова. В старшей категории до 17 лет выступили Анушер Вон Сидиков, Фируз Боймадов, Косим Мирзоев, Абдурахим Шарипов, Дамир Назаров, Али Назаров, Бехруз Умаров, Бехруз Ахунов, Хамза Рахимов и Рузибек Мироватов. Подготовкой и руководством команды занимаются тренеры Эмомали Малаев и Носир Азимов. По итогам поединков Мухаммад Сулаймонов 258 килограмм и Азизхон Бубаджонова смогли выиграть бронзовые медали турнира. У Таджикистана есть еще 2 финалиста. Это гарантированно еще 2 медали, только пока неизвестно, какого качества они будут, золотые или серебряные. Анушер Вон Сидиков выступит в финале против узбекистанца Абдулло Нуралиева, а Бехруз Умаров против Абдул Восита Урунбаева. По оценкам специалистов, текущий чемпионат станет важной селекционной площадкой для формирования сборных, которые в ближайшие годы будут ориентированы на юношеские олимпийские игры и взрослые международные старты. Лига Absolute Championship Ахмат рассматривает возможность проведения турнира в Таджикистане. Как стало известно, это может произойти уже в 2026 году. Президент лиги Магомед Бибулатов подтвердил, что переговоры находятся в активной стадии. Проект выходит на практически новый уровень. Идут обсуждения по поводу проведения турнира в Таджикистане. Возможно, уже в этом году турнир там состоится, отметил Бибулатов. Он также обратился к болельщикам, дав понять, что лига серьезно настроена выйти на новый рынок. «Я хочу порадовать болельщиков Таджикистана. Пользуясь случаем, скажу, что у нас уже идет работа по организации турнира в Таджикистане. Так что, возможно, даже в этом году, если получится, мы постараемся провести турнир и там», – сказал он. Разговоры о возможном турнире в Таджикистане ведутся уже не первые годы. Еще в 2023 году представители лиги подтверждали интерес к региону. Тогда вице-президент организации Асламбек Бадаев отмечал, что лига рассматривает возможность проведения турнира в стране, а таджикский боец Азам Гафуров активно продвигал эту идею. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Увози Тоджик.
1: Оригинальные и нестареющие песни и музыка. Классика на радио Увози Тоджик.

0: Тоджик.
1: Встретил я тебя случайно, отзовись, моя песня, моя тайна, отзовись.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Вудитоджиги, ваша любимая музыкальная страничка. Сегодня мы подготовили для вас подборку самых душевных и популярных песен, которые согревают ваше настроение и подарят хорошее настроение на весь день. Музыка – это язык, который объединяет сердца. Она сопровождает нас в радости, в раздумьях, помогает вспомнить самые теплые моменты жизни. И прямо сейчас предлагаем вам насладиться прекрасной композицией от любимого исполнителя Фарух Хасанов с новой песней «Джахуна».

Вы слушаете радио Вози Тоджик. Мы продолжаем музыкальную страничку. А знаете ли вы, что многие таджикские песни наполнены глубоким смыслом и отражают богатую культуру нашего народа? Они передаются из поколения в поколение и остаются актуальными во все времена. И следующая композиция – еще один яркий пример этого.

Мы рады приветствовать каждого из вас, тех, кто сейчас дома, в дороге, на работе или просто отдыхает. В ближайшие 30 минут вас ждет музыкальная страничка, наполненная любимыми мелодиями, теплом и хорошим настроением. Музыка – это особый язык. Она не требует перевода, но всегда точно передает чувства. Именно поэтому она так близка каждому из нас.

прекрасная мелодия, наполненная душой. Таджикская музыка всегда отличалась своей искренностью и глубиной. В ней отражаются традиции, культура и богатая история нашего народа. И слушая такие песни, мы словно возвращаемся к своим корням. Друзья, давайте послушаем нашу очередную музыкальную композицию.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Vozi to Jigib. Это была композиция, которая задает ритм и настроение. Иногда именно такие песни помогают нам начать день с улыбкой или продолжить его с хорошей энергией. Музыка способна вдохновлять, поддерживать и даже менять наше состояние. Дорогие друзья, музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. С ней связаны самые важные моменты радости, встречи, воспоминания. Кто-то слушает музыку в наушниках по дороге на работу, кто-то включает радио дома, а кто-то просто наслаждается ею в тишине. И как бы ни менялся мир, музыка всегда остается рядом. Иногда стоит просто остановиться, сделать паузы и позволить себе почувствовать. Именно такие композиции помогают нам в этом.

Современная музыка сочетает в себе новые ритмы и традиционные мотивы. Это делает ее особенно интересной и близкой молодому поколению. Но самое главное, она остается искренней. Дорогие слушатели, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. Песни о любви – это особая категория. Они понятны каждому, потому что чувства не имеют границ. Дорогие друзья, мне кажется, наша программа не будет полной без очередной песни.

Дорогие слушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Надеемся, что музыка, прозвучавшая сегодня, подарила вам хорошее настроение и немного тепла. Берегите себя, оцените моменты и не забывайте, хорошая музыка всегда рядом. С вами была музыкальная страничка на радио Вози Тоджик. До новых встреч в эфире!

мы расскажем вам о великолепной Робии Балхи. Робия Балхи – символ духовной силы и достоинства таджикской женщины. Известная таджикско-персидская поэтесса Робия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода в истории персидской литературы. В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 1050-летие Робии Балхи было внесено в список памятных дат организации на 2026-27 годы. Международное признание юбилея поэтессы эпохи саманидов подчеркивает вклад таджикского народа в мировую культуру. Стоит отметить, что известная таджикско-персидская поэтесса Робия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода. В послании президента Республики Таджикистан Маджлиси Ули в декабре 2025 года подчеркивается особая роль Робии Балхи и женщины в укреплении семьи, сохранении культурных ценностей и воспитании образованного поколения, а также значение духовного наследия как основы устойчивого развития общества. В этом контексте образ Робии Балхи приобретает особую актуальность и современное звучание.

Робия Бинти Кабалхи, одна из самых ранних и достоверно известных поэтесс таджикско-персидской литературы, жившая в X веке в городе Балх, одном из крупнейших культурных центров Востока. Ее имя упоминается в классических источниках, в том числе в трудах Ат-Тора и других средневековых авторов, что подтверждает ее реальное историческое существование и высокий

высокий литературный авторитет. Рубия Ибалхи писала на дари, таджикско-персидском языке, свободно владела поэтическими формами своего времени и была хорошо образована. Редкое явление для женщины той эпохи. Уже при жизни ее стихи распространились в устной и письменной форме и были известны в литературных кругах Балха. Поэзия Рубии Балхи отличается искренней эмоциональностью, ясностью образов и философской глубиной.

Основной темой ее стихов является любовь. Не как поверхностное чувство, а как состояние души, связанное с верностью, внутренней свободой и человеческим достоинством. В ее газелях любовь нередко приобретает трагическое звучание, становясь испытанием нравственной стойкости личности. Для поэтики Рубии характерны чистота и простота языка, точность метафор, сдержанная, но глубокая эмоциональность, сочетание личного переживания с философским осмыслением судьбы. –

0: Ее стихи не теряют актуальности сегодня, поскольку затрагивают универсальные человеческие чувства и моральные вопросы. Единственным источником о жизни Рубии является рассказ Фаридидуна Атора в Илохинаме. Как следует из него, Рубия происходила из знатной арабской семьи. Ее отец Кааб Каздари был эмиром Балха. У нее был брат по имени Хорис. Дата ее рождения неизвестна, однако по некоторым сведениям она родилась около 940 года. Получила хорошее образование и благодаря своим талантам была прозвана Зиннат-аль-Араб – украшение арабов. По словам Атора, Рубия прославилась как поэтесса и художница, а также была очень искусна в фехтовании и верховой езде. Послушаем мнение известной журналистки Парвуны Ахрури о жизни и творчестве Рубии Балхи.
1: Балх в то время был не обычным провинциальным городом. Его называли матерью городов, Ум-ал-Балат на арабском. Зороастризм и буддизм все еще влияли на мысли людей в то время. Ее отец видел в ней гения. Потому, несмотря на обычаи того времени, Рубия получила лучшее образование, писала потрясающие стихи. Жила в эпоху с Рудаки, и отчасти ее смерть также связана с ним. В известной всем истории однажды в саду она прочла свои стихи Рудаки. Тот был настолько поражен ее талантом творчества, что процитировал эти же строки правителю Саманидов на одном из мероприятий. По, может быть, наверное, несчастному стечению обстоятельств, там же присутствовал и брат Рубии, который очень разгневался, когда узнал, что эти стихи написала его сестра. Я не знаю почему, но в истории говорится о том, что он подумал, что эти строки Рубия написала его рабу. То ли военачальнику Бакташу, кажется, так звали этого военачальника. Но на всякий случай он решил наказать обоих. Бакташа бросили в яму, а Рубию замуровали в хамаме, вскрыв ей вены, будто это она решила покончить жизнь из-за своей запретной любви. Пока она истекала кровью в замурованном раскаленном хамаме, она, макая пальцы в собственную кровь, писала свои последние стихи на стенах. Под утро, когда дверь в хамам открыли, то увидели ее последние алые кровавые стихи. В книгах, в целом, в народе, вот я читала когда-то о ней, многие сравнивают ее историю с трагической историей любви, что-то типа Ромео и Джульетты. Но я думаю, что это лишь поверхностная история. Все немного по-другому складывалось в жизни Рубии. Конечно, мы все знакомы с творчеством Джалаль-ад-Дина Руми, известным поэтом и мистиком-суфием. Его учитель Атор в своей книге «Илохинома» первым описал любовь Рубии как не просто любовь к человеку, а любовь к вечному. Учитывая, что в ее стихах вообще не упоминается имя человека, это к тому вообще не было принято в персидской поэзии. Поэтому даже непонятно, почему Харис, ее брат, заподозрил ее в чем-то. И даже если бы стихи были адресованы Бакташу там, или кому-то другому, не исключен и тот факт, что тот же самый Бакташ мог быть ее духовным учителем или же зеркалом, как это называют в суфизме. Атор писал, что это была любовь не к человеку, а к зеркалу. А в суфизме, как мы знаем, люди – это зеркала Аллаха. По философии суфизма мы – отражение божественного, поэтому суфи смотрят на все и вся, как на Бога в его разных формах. Любовь к человеку – это лишь начало истинной любви. И он писал, что это может понять только тот, кто видит истину. Вот отрывок из одного ее стихотворения. «Любовь к нему снова сковала меня цепями, и все мои старания были напрасны. Любовь – это море без берегов. Разве может в нем плавать даже мудрец?» Трактовка проста, ведь здесь описывается то, что путь сердца невозможно объяснить логическим умом человека. Море – это бесконечность Бога. Мудрец пытается переплыть море, используя логику и расчет. Но море слишком велико, чтобы познать это море. В нем нужно не плыть, в нем нужно утонуть. И пока ты пловец, ты отделен от воды.
2: Когда ты утонул, ты и есть море. Это и есть смерть эго. Можно привести массу отрывков из ее стихотворений, и они слишком объемны для работ ученых над этим. Но я хочу сказать, что, к сожалению, лишь немного ее стихов дошли до нас, так как, по легенде, ее брат приказал сжечь все ее стихи после смерти. Я читала, что она очень известна в Афганистане, что ее почитают даже как святую или как символ свободы. Многие ее путали с арабской поэтессой Рабия аль-Басри, но их творчество очень схоже, хотя они жили чуть ли не 200 лет друг от друга, разделяла их по жизни и по творчеству. Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад. –

Вот это вот очень красивое и такое содержательное, мне кажется, одно из стихотворений Раби и Балхи. «Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они, как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глаза меджну на слезы льют, недаром розы алый цвет, щекам лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож, на дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки серебра, не помни. Как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени. Друг мой, друг, милый друг, пожалей. В мое сердце пустое ты крови налей. Пусть аллея заката прибудет она, и аллея налитого в чашу вина. Я взяла мои крови вместо чернил. Не лиловы они, и они не черны. Закончилась кровь. Современный перевод, возможно, Надины Боковиковой. Вообще, Рубия Балхи оставила лишь несколько газелей, переведенных на русский язык в разных вариантах. Но на Рибуэле известны переводы Касымбекова, Дершавина и современных авторов. Это Лейла Лахути, ее очень большая работа по Атору, ну и Надины Боковиковой.

0: сохранилось всего несколько стихотворений Рубии. Как предполагается, часть из них была уничтожена Хорисом, а часть затерялась. Но немногие дошедшие до наших дней стихи демонстрируют ее поэтический вкус и мастерство. Рубию называют матерью персидской поэзии. Вместе с этим она писала стихи и на арабском языке. Об этом сообщает Мухаммад Ауфи Лубат-уль-Албаб. Дочь Кааба, хотя и была женщиной, своей мудростью сделала посмешищем всех мужчин мира. Она была всадницей обоих поприщ и владычицей обоих слов. Могущественной в арабском стихосложении и искусной мастерицей в персидской поэзии. Эта печальная история любви сделала образ Рубии Балхи символом жертвенности, верности чувствам и духовной независимости. Важно подчеркнуть, что трагизм ее судьбы не затмил, а напротив усилил значение ее поэтического наследия. Рубия вошла в историю не как жертва обстоятельства, а как поэтесса, отстоявшая право на чувства и слово. Рубия была похоронена в Балхи. Там находится ее могила, на которую приходят многочисленные поклонники. А вот еще одно мнение. Мнение преподавателя Таджикского национального университета Рубии Рахимовой.
1: Рахимова Рубия Дудовна, заведующий кафедрой мировой литературы Таджикского национального университета. Имя Рубия Балхи занимает особое место в истории таджикской и персидской литературы не только потому, что оно связано с ранним этапом формирования поэтического канона, но прежде всего потому, что оно связано с появлением в этом каноне женского голоса, потому особенно ценным. Культурная традиция Востока X века, где поэтическое слово было одной из высших форм духовного и социального самовыражения, участие женщины в литературной жизни являлось исключением. Именно поэтому фигура Рубии Балхи не может рассматриваться лишь как частный литературный феномен. Она является показателем сложных культурных процессов, происходивших в эпоху саманидов, и свидетельством того, что женское присутствие в интеллектуальной истории Востока существовало с самого ее начала. Эпоха саманидов, в контексте которой обычно рассматривают поэзию Рубии Балхи, была временем активного становления новой персидской литературы. Формируются жанры, закрепляются поэтические формы, устанавливаются эстетические нормы. Включенность Рубии в эту систему означает не только признание ее таланта, но и допущение ее голоса в элитарную сферу культуры. Биографические сведения о Рубии Балхи очень мало. Она происходила из знатной семьи в Балхе, одном из важнейших культурных центров Востока. Ее образ, последующей традиции, связан с историей трагической любви, которая привела к ее гибели. Эта история, будучи литературно переработана и многократно переосмыслена, стала частью суфийской и романтической интерпретации любви, как пути страдания, очищения и духовного возвышения. Однако, независимо от степени ее исторической достоверности, сама структура этого предания указывает на важный момент. Поэтесса осмысляется через призму конфликта между внутренней свободой и внешними социальными ограничениями. Этот конфликт является ключевым для понимания образа Рубии. С одной стороны, она принадлежит к высокому культурному слою, обладает образованием, владеет поэтическим языком, включена в литературную традицию. С другой стороны, как женщина, она лишена возможности открытого самовыражения и вынуждена существовать в рамках жестких социальных норм. Поэзия в этом контексте становится не просто эстетическим актом, но формой внутреннего сопротивления, способом сохранения субъективности и права на чувства, мысль и слово. Рубия отличалась красотой и изяществом, высоким уровнем образованности и духовного совершенства, острым умом и поэтическим дарованием. Она была известна как поэт. Она сочиняла стихи, и ее отец не препятствовал ее поэтической деятельности. Отец Рубии скончался, когда она была еще молода. Дальнейшая жизнь Рубии протекала в крайне тяжелых и трагических обстоятельствах. Ее брат Харис категорически запретил ей заниматься поэзией, что придавало ее судьбе характер личной и духовной трагедии. По преданию, брат убил ее в молодом возрасте, задушив в бане за преступление любви. Трагическая гибель Рубии не осталась без отклика в литературе. Так Атарни Шапури посвятил этому сюжету поэтическое произведение. Рабия преимущественно проявляла себя в любовной лирике. Согласно преданию, в момент смерти в бане она, обмакнув палец в кровь, написала на стене стихи, исполненные любовного чувства, боли и страдания. Отрывок из стихотворения. «Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет тот, кого я люблю. Я в слезах моих земли до дна утоплю. Вся я в пламе, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинул этот, сгорела в любви. Пробил час без тебя, я к концу подошла. Оставайся навек, ухожу, я ушла». Поэтика Рабиа Балхи отличается лаконичностью, символичностью и опорой на традиционные образы восточной любовной лирики. Сдержанность формы сочетается с высокой эмоциональной насыщенностью. Рабиа Балхи занимает символическое место в истории литературы Востока. Ее образ и творчество становятся моделями для последующих поколений поэтесс. Она формирует тип женской поэзии, основанной на свободе слова и эмоциональной искренности.

изучение творчества поэтессы Рабиа Бахи позволяет увидеть универсальные закономерности женского лирического самовыражения. Рабиа Бахи – первая поэтесса таджикской персидской литературы, архетип женского голоса в восточной поэзии. До нашего времени дошли лишь немного фрагментов стихов, и они являются предметом научных дискуссий. Тем не менее, сам факт сохранения ее имени и ассоциации его с поэзией уже свидетельствует о том, что ее воспринимали как фигуру значимую. Эти стихи демонстрируют включенность в раннюю газельную традицию с ее характерными мотивами любви, разлуки, тоски, верности и внутреннего достоинства. Фигура Рабиа Балхи постепенно приобретает символический статус. В средневековой литературе она становится образом трагической возлюбленной, в суфийской традиции – образом души. Эта множественность интерпретаций не обесценивает ее образ, а напротив, делает его особенно устойчивым и значимым для разных эпох и культурных контекстов. Современный интерес к Рабиа Балхи связан не только с юбилейными датами, признанием ее значения в литературе, но и с более глубоким процессом переосмысления культурного наследия. В ноябре 2025 года на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было решено включить 1050-летие со дня рождения Рабиа Балхи в список памятных дат ЮНЕСКО на период 2026-2027 годов. Важно подчеркнуть, что международное признание юбилея выдающейся таджикской персидской поэтессы Рабиа Балхи, которая жила в эпоху правления саманидов, подчеркивает богатое культурное наследие таджикского народа.

Таким образом, значение Рабиа-Балхи заключается не столько в объеме сохранившихся текстов, сколько в самом факте ее присутствия в истории. Она является точкой, в которой пересекаются поэзия, история, миф и культурная символика. Она свидетельствует о том, что женский голос существовал в классической культуре с самого начала. И именно поэтому его восстановление и осмысление сегодня имеет не только научное, но и культурно-этическое значение. Рабиа-Балхи не столько трагическая фигура, но и основоположница женской поэтической традиции таджикской персидской литературы. Ее стихи и судьба стали фундаментом для признания женщины в литературе и культуре региона. Сегодня ее имя воспринимается как символ женской свободы, творчества и духовной силы.

Рубия Балхи занимает особое место как первая женщина-поэт в истории таджикско-персидской словесности, открывшая путь для последующих поколений женщин-авторов. Ее творчество стало доказательством того, что таджикская литературная традиция с ранних веков основывалась на гуманизме, уважении к личности и силе художественного слова. Ее имя сегодня является неотъемлемой частью литературного канона, а ее образ используется в научных исследованиях, учебных программах и культурных проектах как пример высокой духовной культуры. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности. –

памятники. Скульптурные бюсты и удивительные красавицы с тонкими чертами, гордой осанкой и постановом головы, величественным и каким-то сияющим взором. Конференция, посвященная ее творчеству, лирике, значит, рукописи сохранились. Строки звучат. И она действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы. Ее имя не выдумано, а таит, источает свой аромат, вплетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. До озноба, до мурашек. Я снова и снова шепчу строфы, как заклинание в вечность, в облака.

современных условиях Рубиай Балхи воспринимается как исторический образ образованной, мыслящей и духовно свободной женщины, чье творчество полностью соответствует задачам сохранения национального культурного наследия и воспитания молодежи в духе уважения к языку, литературе и истории. Обращение к ее поэзии способствует более глубокому пониманию истоков таджикской литературы и роли женщины в формировании духовных ценностей общества. Рубиай Балхи не просто легендарное имя, а реальная поэтесса, чье слово прошло через века. Ее творчество стало одним из первых ярких проявлений таджикско-персидской поэзии и навсегда закрепила за ее именем статус символа поэтической искренности, духовной силы и человеческого достоинства. Как отмечается в послании лидера нации, воспитание образованной, сознательной, социально активной женщины является важнейшим условием развития государства и укрепления национальных ценностей. Имя Рубиай Балхи навсегда вписано в историю таджикской культуры как символ духовной свободы. Ее наследие подтверждает, что таджикская цивилизация с древнейших времен была источником гуманистических ценностей, высокой культуры и просвещения. Сегодня, следуя идеям, обозначенным в послании президента Республики Таджикистан, обращение к личности Рубиай Балхи – это не только акт памяти, но и важный шаг в укреплении духовных основ современного Таджикистана, где уважение к женщине, культуре и слову остается незыблемой ценностью национального развития. Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о великолепной Рубиай Балхи. С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!

0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Ширалиев и ведущая программы Ята Хмина Амонова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
0: В Душанбе состоялось заседание Координационного совета правоохранительных органов Республики Таджикистан. Таджикистан и Египет подписали меморандум о сотрудничестве в области гражданской авиации. ООН призвала Израиль прекратить блокаду Газы. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан в целях реализации указаний поручения президента Республики Таджикистан лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона под председательством председателя Координационного совета правоохранительных органов Республики Таджикистан генерального прокурора Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода стало заседание Координационного совета по вопросам надзора за соблюдением и исполнением требований законов Республики Таджикистан о государственной защите и поддержке предпринимательства и о моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства. В ходе заседания было отмечено, что одним из приоритетных направлений экономической политики правительства Республики Таджикистан является всесторонняя поддержка инициатив предпринимателей и инвесторов, деятельность которых признана фактором устойчивого развития национальной экономики. В городе Душанбе состоялась встреча директора агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзуда с президентом администрации гражданской авиации Арабской Республики Египет Самехом Мухаммадом Фаузи. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере гражданской авиации, открытия авиарейсов между столицами и другими городами, а также запуска грузовых перевозок. В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между агентством гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан и администрацией гражданской авиации Арабской Республики Египет. Очередное заседание Совета глав правительства Дружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ. В проекте повестки дня мероприятия значатся 12 вопросов. Так, в узком формате члены Совета глав правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве независимых государств, подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц СНГ в 2027 и 2028 годах. Форум дружбы молодежи под названием «Созандагони Ватан» и «Молодая гвардия. Единство во имя будущего», посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 15-летию со дня образования общественной молодежной организации «Созандагони Ватан», прошел с 12 по 15 мая в Душанбе. Насыщенная программа форума включала посещение гостями туристических достопримечательностей Таджикистана и началась возложение цветов к памятнику основателю первого централизованного таджикского государства Исмаила Самани. В своем выступлении заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Мирзо Косим Каримзода отметил, что молодежь является продолжителем славных традиций таджикского народа и надежной опорой будущего государства. Активная, инициативная и целеустремленная молодежь является будущим каждой нации. Именно сегодня от нас зависит, каким станет наше завтра. Вопрос о совершенствовании механизмов определения стоимости строительных и проектных работ, адаптации отраслевых норм к современным требованиям повышения профессионального уровня специалистов обсудили председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозодай. Специалисты из Республики Беларусь сообщают комитет по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы развития двухстороннего сотрудничества в сфере архитектуры и строительства, уделив особое внимание расширению профессиональных связей и укреплению дальнейшего взаимодействия. Рассмотрены вопросы обмена опытом в области ценообразования, совершенствования нормативных документов, применения современных методов определения стоимости строительных работ и внедрения практического опыта развитых государств. Важную роль постоянного диалога между городами в укреплении и расширении межгосударственного сотрудничества, а также в обеспечении устойчивого развития городов отметили на церемонии открытия международной конференции по сотрудничеству и развитию городов-побратимов в Чэньду 2026 14 мая в Чэньду провинции Сычуан Китайской Народной Республики. Как сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе, в мероприятии принял участие заместитель председателя города Душанбе Мехридин Тохирзода. Стался обмен мнениями по вопросам международного сотрудничества города Душанбе, его экономического инвестиционного потенциала, промышленности и туристических возможностей. Города Душанбе и Чэньду установили партнерские отношения в 2023 году, принимают совместные практические меры для развития взаимовыгодного сотрудничества. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало Израиль прекратить блокаду сектора Газа и обеспечить доступ к гуманитарной помощи в эксклаве. Официальный представитель управления Тамин Аль-Хитан в письменном ответе на вопрос Анадолу заявил, что Израиль должен прекратить блокаду Газа. Израилю необходимо положить конец блокаде Газа и разрешить ввоз достаточного объема гуманитарной помощи на находящиеся в осаде палестинской территории и содействовать этому процессу, отметил Аль-Хитан. Главы стран-участниц Организации Тюркских Государств 15 мая дали старт строительству Центра Тюркской Цивилизации в Туркестане. Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, главная идея Центра – представить тюркские народы как создателя великой цивилизации с уникальным местом мировой истории, глубокой философии и многовековыми традициями государственности. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Тема дня». У микрофона Тахмина Омонова. Здравствуйте.
2: Обзор событий дня и важных политических событий на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM.
1: Сегодня мы расскажем о международной акции «Ночь в музее», которая будет проходить в Национальном музее Таджикистана, ежегодно объединяет любителей истории, культуры и искусства. В Душанбе 18 мая пройдет международная акция «Ночь в музее». С 6 часов вечера до 11 ночи двери Национального музея Таджикистана будут открыты для всех желающих. В этот вечер посещение музея станет бесплатным как для отечественных, так и для иностранных гостей. «Ночь в музее» – это возможность познакомиться с историей, культурой и искусством в необычайной вечерней атмосфере. Для посетителей подготовлены экскурсии, тематические выставки, мастер-классы и культурная программа. Более подробно об этой акции расскажет нам заведующий экскурсионно-массового отдела Национального музея Таджикистана Фирдавс Исроилов.
3: Государственное учреждение Национальный музей исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, да, это священный праздник для нашего народа, Международного дня музеев приглашает посетителей на традиционную программу, которая называется «Ночь музея». Да, это уже, скажем так, достаточно близкая к нам программа, к специалистам музея традиционная уже становится, потому что мы в этом году организовываем уже 13 по счету это мероприятие. И единственный раз с 2013 года мы пропускали это мероприятие в год коронавируса по понятным причинам. В этом году нужно сказать, что программа, естественно, отличается. Через 35 лет государственной независимости мы решили, что в этом году будет достаточно большая программа. Это 35 различного рода мероприятий, ивентов, да, различного рода, скажем так, страниц, объектов, уголков будут, это мастер-классы будут разного рода.
1: «Ночь в музее» – это международная культурная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Впервые Международный день музеев был учрежден в 1977 году по инициативе Международного совета музеев. Главная цель этой даты – показать важную роль музеев в культурной жизни общества. Инициатива проведения такой ночи родилась в Берлине в 1997 году. Называлось мероприятие «Длинная ночь музеев». И тогда 12 музеев Берлина по распоряжению администрации города приглашали бесплатно посмотреть свои экспозиции в ночное время. Появилась такая идея не на пустом месте. В 70-х годах 20 века в музеях Европы проводилась похожая акция под названием «Весна музеев». В майские дни музеи продлевали часы работы, чтобы посетители, которые не успевали днем попасть на выставки, могли сделать это ночью. Вот «Весна музеев» и стала основой для современной «Ночи музеев». В Берлине в 1997 году музеи не просто открыли свои двери для посетителей, но и всю ночь проводили экскурсии. Успех был потрясающим. И уже в следующем году в акции участвовало 20 городов Германии. В 2001 году к инициативе подключилась Франция, которая организовала ночные музейные гуляния, приурочила их к Международному дню музеев, и постепенно к акции присоединились все главные европейские столицы. Было принято решение не просто пускать посетителей и проводить для них экскурсии, но и организовать ярмарки и перформансы, концерты и маскарады. Идея настолько всем понравилась, что в 2005 году поступило предложение проводить международную музейно-выставочную культурно-образовательную акцию «Ночь музеев» ежегодно, и Совет Европы утвердил эту идею. Следующая «Ночь музеев» в 2006 году уже распространилась на 38 стран мира, к ней присоединились более 2000 музеев. «Ночь в музее» появилась в Европе и со временем стала популярной во многих странах мира. В этот день музеи открывают двери в вечернее и ночное время, организуют специальные программы, выставки, концерты и экскурсии. Вот что говорит специалист Национального музея Таджикистана Фирдавс Исуилов об истории данной акции.
3: Международный день музеев отмечается у нас 18 мая, да, по всему миру. С 1977 года это все связано с соответствием с решением Генеральной Ассамблеи Международного совета комитет музеев, называется ICOM на английском языке аббревиатура, означает International Council of Museums. И в 1992 году этот совет решил, что официально они будут отвечать за Международный день музеев. Ну и таким образом они предложили музеям провести ежегодно в этот день, 18 мая, различные культурные мероприятия под единым девизом. Таким образом, каждый год вот этот самый девиз проведения этого мероприятия меняется. В этом году девиз проведения этого мероприятия называется, то есть она звучит примерно вот так: музеи объединяют разделенный мир. Мы знаем, с чем это связано, да, очень хорошо понимаем. Как раз таки здесь музей выступает как катализатор, как тот самый, да, вот мостик, который как раз таки вправду объединяет наш разделенный мир. Мы знаем, что происходит во всем мире. И как раз таки вот цель в этом году проведения этого мероприятия — это объединить народы, да, людей прежде всего.
1: В Таджикистане акция уже стала доброй традицией. Ежегодно собирают большое количество посетителей. В этот день в залах музея можно увидеть школьников, студентов, туристов и семьи с детьми. Для посетителей подготовлена насыщенная программа: выставки, экскурсии, мастер-классы, выступления артистов и интерактивные площадки. В этом году программа будет особенно насыщенной. В нее войдут выставки, экскурсии, мастер-классы, интерактивные площадки и культурные выступления. Мы постарались сделать так, чтобы каждый посетитель смог найти для себя что-то интересное, говорит представитель Национального музея Таджикистана Фирдавс Исруилов.
3: В рамках программы «Ночь музея» в этом году предусмотрено 35 различных культурно-развлекательных мероприятий, в том числе такие программы, как выступления, например, начиная от выступления артистов государственного цирка, театра кукол, да, Лухтак. Это различные театрализованные постановки, связанные с жизнью Борбада Марвази и Роби Балхи. Мы знаем, это два выдающихся личности истории таджикского народа, которые внесли огромный вклад в развитие литературы и музыки иранского народа, в том числе мы очень хорошо знакомы с историей, с жизнью Борбада Марвази, который работал, творил, писал при дворце у сасанидов, да, и сейчас огромные усилия наши правительства как раз таки прилагают для того, чтобы этот человек был известен на весь мир. Мы тоже решили здесь не остаться в стороне и позвали театрализованных, скажем так, специалистов театральных, которые будут выступать и рассказывать истории наших вот этих великих выдающихся личностей, в том числе и Роби Балхи. Это первая женщина, которая писала, она читала свои стихотворения на персидско-таджикском языке. И это дань уважения вот таджикским, скажем так, иранским вот этим нашим личностям, которые внесли огромный вклад в развитие литературы и других направлений. В том числе также будут предусмотрены викторины, различные, скажем так, интеллектуальные игры, конкурсы, памятными подарками. Культурный вечер будет у нас Шохно Махони, да, чтение Шахнаме. С Шахнаме мы очень хорошо знакомы, мы знаем, на каком месте сейчас находится вот это творение Абу Хусима Фирдауси, да, вот это вот шедевр иранского народа «Книга царей». У нас будут специальные специалисты, вот такая тавтология у нас получилась, и они будут читать стихи на персидском языке, на персидском языке, отрывки из Шахнаме. Также будут у нас и выставки народных мёсел, здесь будут презентации туристических компаний страны и зарубежных посольств, в том числе, а также концертная программа будет. Ежегодно она проводится, да, мы там тоже решили, что это очень хороший вариант, очень хорошее мероприятие, без которого нельзя обходиться. Будут исполнения мелодий на музыкальных инструментах, таких как ханун, например, да, специальный гость, девушка достаточно очень хорошо, добротно исполняет, танцует даже на таком музыкальном инструменте, как ханун, зовут ее Гульджамол Ильхоми. Собственно, мы тоже в ожидании очень, очень трепетно ждем, ожидаем вот эту программу. Сейчас наши специалисты вовсю готовятся, работают они и организовывают различные, скажем так, декорации, уголки, специальные корнеры, да, в которых наши мероприятия, вот эта программа будет как раз таки ставиться. Поэтому обязательно добро пожаловать на программу «Ночь музей», добро пожаловать в Национальный музей Таджикистана 18 мая с 18.00 до 23.00.
1: Следует отметить, что главная цель акции – привлечь внимание молодежи к истории и культуре, показать, что музей может быть современным и интересным пространством. Акция «Ночь в музее» ежегодно проводится во многих странах мира в честь Международного дня музеев. В Таджикистане она уже стала доброй традицией собирать большое количество посетителей. «Ночь в музее» продлится до позднего вечера, предоставляя гостям возможность прикоснуться к истории и культуре в необычной и атмосферной обстановке. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио Овози Тоджик.
2: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Овози Тоджик. Но сейчас наша очередная программа «Потомки Авиценны». Сегодня мы поговорим о питании. Питание является основой жизни, главным фактором, определяющим здоровье, долголетие и работоспособность человека. При любых нарушениях питания резко снижается способность противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, стрессам, умственным и физическим нагрузкам. При этом формируется состояние, которое определяется как малоадаптация, недостаточная адаптация. Сегодня, по мнению многих исследователей, этому состоянию подвержено более 50% населения нашей страны. Важно понимать, что именно питание обеспечивает процессы роста и развития человека, его физическую и умственную активность, настроение и в конечном счете качество жизни. Этого невозможно достичь, игнорируя основные законы здорового, правильного, рационального и безопасного питания. По энергетической ценности набору используемых в суточном рационе продуктов и поступающих из этого набора в организм пищевых и биологически активных веществ питания должно соответствовать возрасту, полу, профессиональной деятельности, общему состоянию здоровья человека и даже климатогеографической зоне, в которой он проживает. В наш современный век люди все чаще задумываются о том, как перейти на правильное питание. Ускоренный распорядок дня и регулярные перекусы вредной едой негативно отражаются на здоровье. Поэтому переход на полезный рацион становится не прихотью, а насущной необходимостью. Питаясь правильно, можно легко избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение и улучшить свое самочувствие. Главное не отступать от нового для себя ритма и сделать его принципам повседневной жизни. Здоровое питание на протяжении всей жизни – важнейший элемент сохранения и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, а также непременные условия достижения активного долголетия. Основная функция питания состоит в том, чтобы преобразовать и извлекать необходимые питательные вещества из пищи, которую мы потребляем. Благодаря этому процессу организм вырабатывает энергию, необходимую для поддержания организма и его функции. Поэтому так важен правильный подбор продуктов и их употребление в необходимых пропорциях. Итак, в основе рациона должны быть цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молочные и кисломолочные продукты, нежирное мясо и птица, жирная рыба, яйца, бобовые, орехи, семечки, растительное масло. И вот почему. Белок, как высокомолекулярное органическое вещество, состоящее из аминокислот, поддерживает ткани нашего организма в здоровом состоянии и является строительным материалом для них. Различные комбинации аминокислот, незаменимых для человеческого здоровья, содержатся в мясе, молочных продуктах и яйцах. Углеводы, состоящие из атомов углерода, водорода и кислорода, это источник нашей энергии. Больше всего углеродов мы получаем вместе с хлебом, макаронными изделиями, картофелем и крупами. И хотя человеческий организм получает достаточно энергии из жиров и белков, нашему мозгу не обойтись без углеводов. Нормальную работу всех систем организма обеспечивают жиры, поэтому наша жизнь без них просто невозможна. Помимо обеспечения организма энергии, жиры которые позволяют другим необходимым питательным элементам лучше усваиваться. Источник жиров для нас – это жирная рыба, растительные масла и орехи. Витамины и минералы являются жизненно важными для человеческого здоровья веществами, участвующими в окислительно-восстановительных процессах и синтезе белков, влияющими на наше общее самочувствие. Дефицит определенных витаминов и минералов может привести к серьезным последствиям для здоровья и вызвать упадок сил. Вот что говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова о правильном питании.
3: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательные жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, в цельнозерновом хлебе.

0: Земле, нормальной жизнедеятельности человеческого организма для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
1: Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и солей. В то же время критически мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки. Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, от возраста, образа жизни и степень физической активности, культурного контекста, имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания. Питаться разнообразно, сбалансировано, с пользой для здоровья, по силам каждому. Узнайте, что конкретно вы можете сделать для того, чтобы ваше питание стало здоровым. Более подробно об ограничении продуктов расскажет нам врач-диетолог государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова.
0: Если говорить о том, какие продукты лучше ограничить или же избегать, конечно, в первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей, с зубами. Но в диетологии существует такой принцип: когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативой сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладкогазированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай, так как много сахара и пустых калорий часто с кофеином и химическими добавками. Они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
1: Еда, фастфуд и колбаски вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло, говорит врач. Как пояснила диетолог Саудат Пулатова, бургеры, картофель фри, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира, а майонез и кетчуп, который часто дополняет их, побуждает съедать больше, чем требуется для насыщения. Это дает чувство переполнения, вздутия и тошноту. Друзья, давайте послушаем диетолога Саудат Пулатову.
0: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы, я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала бы лучше избегать такие места. Также в бургерах люкс-питания вообще в целом очень много трансжиров, очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших

0: родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке, а также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах, очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
1: Не существует универсального количества приемов пищи в день, идеально подходящего каждому. И хотя вы не обязаны придерживаться строгого режима, желательно иметь одинаковое количество трапез каждый день. Исследования показывают, что нерегулярное питание может иметь негативные последствия для здоровья. Часы приема пищи действительно могут назначаться произвольно в зависимости от вашего распорядка. Однако многим людям для поддержания и сохранения здоровья подойдет интервальное голодание. Поэтому нужно сделать так, чтобы люди, которые привыкли пораньше вставать и пораньше ложиться, отказались от ужина. Это означает, что у них двухразовое питание, включая завтрак и обед, но нет ужина. Таким образом, интервал между приемами пищи увеличивается до 6-8 часов. Во время сна легче голодать. А люди, которые встают поздно и ложатся поздно, могут отказаться от завтрака. Из приемов пищи им остаются только обед и ужин. По большому счету, интервальное голодание – это двухразовое питание с интервалом между приемами пищи 6-8 часов, а следующий интервал получается 15-16-часовой. Ну и в разрешенные часы не стоит есть жареные, сладкие, газированные напитки, фастфуд. Нужно стараться, чтобы прием пищи был наполнен витаминами, антиоксидантами, клетчаткой, умеренным количеством белков и жиров. Все должно быть сбалансировано во время приема пищи. Правильное питание необходимо в любом возрасте, поскольку оно позволяет хорошо себя чувствовать, обеспечивает энергией и питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья, помогает предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет второго типа. Конечно, основные принципы здоровой диеты одинаковы, независимо от возраста или пола. Выделяем главные из них. Овощи и фрукты должны составлять половину тарелки, цельнозерновые продукты – четверть, а белковые, такие как курица, рыба, тофу, бобы и чечевица, есть еще четверть. Избегайте пищи с высокой степенью переработки и быстрого приготовления, а также сладких напитков, газированных и спортивных. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наше здоровье и тело. Вот почему так важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество питательных веществ. Их дефицит может иметь долгосрочные негативные последствия для нашего здоровья и благополучия. Неправильное питание – это отсутствие достаточного количества здоровой пищи, в которой мы нуждаемся, употребление слишком большого количества насыщенных жиров, сахара или соли, переедание или, наоборот, недоедание. В краткосрочной перспективе оно может способствовать возникновению различных проблем, особенно усталости, снижению концентрации, внимания и стресса, но долгосрочные последствия для здоровья более серьезны. Отметим, что неправильное питание может привести к различным заболеваниям, таким как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и то и другое. Белки являются основой для строительства клеток, жиры предоставляют энергию и помогают в усвоении витаминов. Углеводы также являются источником энергии, а витамины и минералы необходимы для правильного функционирования организма. Вода – это жизненно важный элемент, который поддерживает гидратацию организма и помогает вывести токсины. Правильный рацион также может улучшить наше настроение и способность к мышлению. Некоторые продукты, такие как шоколад, могут улучшить настроение благодаря содержанию определенных химических веществ, а рыба богата омега-3 жирными кислотами, улучшающими память и повышающими концентрацию. но неправильные пищевые привычки могут привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет. Слишком много жиров и углеводов, особенно простых, может привести к увеличению веса. Недостаток белков может привести к потере мышечной массы. Друзья, отметим, что все в нашем организме связано, и правильное питание – это только один из компонентов здорового образа жизни. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.
2: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке «Радио Овозе.ру».

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас новости спорта на радио УВОЗе Туди. Система квалификации, разработанная World Boxing для соревнований по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, была одобрена Международным олимпийским комитетом. Международный олимпийский комитет одобрил систему квалификации, разработанную на Олимпийские игры 2028 года. Система квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, разработанная организацией World Boxing, была официально одобрена МОК. Квалификация будет стать из трех глобальных турниров и пяти континентальных первенств. Это даст боксерам до четырех возможностей завоевать лицензию. Всего будет разыграно 248 квот. Предстоящие игры станут первыми в истории, где в соревнованиях по боксу будет соблюдено полное гендерное равенство, сообщает организация. В мужских соревнованиях боксеры будут представлены в 7 весовых категориях. Женских весовых категориях также будет 7. Общее количество мест 124. Распределение квот между спортсменами будет осуществляться на основании их позиции в рейтинге по итогам чемпионата 2027 года. Кроме того, предусмотрены специальные квоты для страны-хозяйки соревнований, универсальные квоты для обеспечения представительства стран с низким уровнем охвата. Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. При этом некоторые соревнования могут начаться уже 12 июля. Лос-Анджелес примет Олимпиаду в третий раз в своей истории, ранее в 1932 и 1984 годах. Кроме того, Международный олимпийский комитет официально утвердил основу местного проведения лицензионного чемпионата мира по боксу среди мужчин и женщин. В столице Казахстана будут разыграны первые прямые путевки по боксу на Олимпийские игры 2028 года. Согласно официальному календарю организации World Boxing, турнир пройдет в апреле 2027 года. На чемпионате будут разыграны 44 лицензии на Олимпиаду. Впервые в рамках одного чемпионата мира медали и олимпийские квоты будут разыгрываться параллельно в 7 мужских и 7 женских весовых категориях. Путь к Олимпиаде в Лос-Анджелесе завершится двумя финальными мировыми отборочными турнирами в 2028 году. Процесс подачи заявок на проведение этих мероприятий начнется в ближайшее время, отметили в организации. В чемпионате Азии в столице Узбекистана по версии World Boxing принимают участие спортсмены двух возрастных категорий до 15 и до 17 лет. Боксеры борются за медали в широком диапазоне весовых категорий. У младшей группы предусмотрено 15 весов, у старшей 13. Спортсмены из Таджикистана завоевали две награды на чемпионате Азии в Узбекистане. Всего команду представляет 20 спортсменов. В категории до 15 лет в состав вошли Расул Каримов, Мухаммад Файзулоев, Мухаммад Кодиров, Мухаммад Фозилов, Мухаммад Сулаймонов, Абдулло Хабибов, Джабраил Нуралиев, Умар Ибрахимов, Фурух Сархадзода и Азиз Хон Бубаджонова. В старшей категории до 17 лет выступили Анушер Вон Сидиков, Фируз Боймадов, Косим Мирзоев, Абдурахим Шарипов, Дамир Назаров, Али Назаров, Бехруз Умаров, Бехруз Ахунов, Хамза Рахимов и Рузибек Мироватов. Подготовкой и руководством команды занимаются тренеры Эмомали Малаев и Носир Азимов. По итогам поединков Мухаммад Сулаймонов 258 килограмм и Азиз Хон Бубаджонова смогли выиграть бронзовые медали турнира. У Таджикистана есть еще два финалиста. Это гарантированно еще две медали, только пока неизвестно, какого качества они будут, золотые или серебряные. Анушер Вон Сидиков выступит в финале против узбекистанца Абдулло Нуралиева, а Бехруз Умаров против Абдул Восита Урунбаева. По оценкам специалистов, текущий чемпионат станет важной селекционной площадкой для формирования сборных, которые в ближайшие годы будут ориентированы на юношеские олимпийские игры и взрослые международные старты. Лига Absolute Championship Ахмат рассматривает возможность проведения турнира в Таджикистане. И как стало известно, это может произойти уже в 2026 году. Президент лиги Магомед Бибулатов подтвердил, что переговоры находятся в активной стадии. Проект выходит на практически новый уровень. Идут обсуждения по поводу проведения турнира в Таджикистане. Возможно, уже в этом году турнир там состоится, отметил Бибулатов. Он также обратился к болельщикам, дав понять, что лига серьезно настроена выйти на новый рынок. «Я хочу порадовать болельщиков Таджикистана. Пользуясь случаем, скажу, что у нас уже идет работа по организации турнира в Таджикистане. Так что, возможно, даже в этом году, если получится, мы постараемся провести турнир и там», – сказал он. Разговоры о возможном турнире в Таджикистане ведутся уже не первые годы. Еще в 2023 году представители лиги подтверждали интерес к региону. Тогда вице-президент организации Асламбек Бадаев отмечал, что лига рассматривает возможность проведения турнира в стране, а таджикский боец Азам Гафуров активно продвигал эту идею. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Увозит Уджик.
1: Оригинальные и нестареющие песни и музыка. Классика на радио Овози Тоджик.

0: Тоджик.
1: Встретил я тебя случайно, отзовись, моя песня, моя тайна, отзовись.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио в Дитоджиге, ваша любимая музыкальная страничка. Сегодня мы подготовили для вас подборку самых душевных и популярных песен, которые согревают ваше настроение и подарят хорошее настроение на весь день. Музыка – это язык, который объединяет сердца. Она сопровождает нас в радости, в раздумьях, помогает вспомнить самые теплые моменты жизни. И прямо сейчас предлагаем вам насладиться прекрасной композицией от любимого исполнителя Фарух Хасанов с новой песней «Джахуна».

слушаете радио Вози Тоджик, мы продолжаем музыкальную страничку. А знаете ли вы, что многие таджикские песни наполнены глубоким смыслом и отражают богатую культуру нашего народа? Они передаются из поколения в поколение и остаются актуальными во все времена. И следующая композиция – еще один яркий пример этого.

Мы рады приветствовать каждого из вас, тех, кто сейчас дома, в дороге, на работе или просто отдыхает. В ближайшие 30 минут вас ждет музыкальная страничка, наполненная любимыми мелодиями, теплом и хорошим настроением. Музыка – это особый язык. Она не требует перевода, но всегда точно передает чувства. Именно поэтому она так близка каждому из нас.

Прекрасная мелодия, наполненная душой. Таджикская музыка всегда отличалась своей искренностью и глубиной. В ней отражаются традиции, культура и богатая история нашего народа. И слушая такие песни, мы словно возвращаемся к своим корням. Друзья, давайте послушаем нашу очередную музыкальную композицию.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Vozitojigib. Это была композиция, которая задает ритм и настроение. Иногда именно такие песни помогают нам начать день с улыбкой или продолжить его с хорошей энергией. Музыка способна вдохновлять, поддерживать и даже менять наше состояние. Дорогие друзья, музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. С ней связаны самые важные моменты радости, встречи, воспоминания. Кто-то слушает музыку в наушниках по дороге на работу, кто-то включает радио дома, а кто-то просто наслаждается ею в тишине. И как бы ни менялся мир, музыка всегда остается рядом. Иногда стоит просто остановиться, сделать паузы и позволить себе почувствовать. Именно такие композиции помогают нам в этом.

Современная музыка сочетает в себе новые ритмы и традиционные мотивы. Это делает ее особенно интересной и близкой молодому поколению. Но самое главное, она остается искренней. Дорогие слушатели, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. Песни о любви – это особая категория. Они понятны каждому, потому что чувства не имеют границ. Дорогие друзья, мне кажется, наша программа не будет полной без очередной песни.

Дорогие слушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Надеемся, что музыка, прозвучавшая сегодня, подарила вам хорошее настроение и немного тепла. Берегите себя, цените моменты и не забывайте, хорошая музыка всегда рядом. С вами была музыкальная страничка на радио Вози Тоджик. До новых встреч в эфире!

мы расскажем вам о великолепной Робии Балхи. Робия Балхи – символ духовной силы и достоинства таджикской женщины. Известная таджикско-персидская поэтесса Робия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода в истории персидской литературы. В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 1050-летие Робии Балхи было внесено в список памятных дат организации на 2026-27 годы. Международное признание юбилея поэтессы эпохи самонидов подчеркивает вклад таджикского народа в мировую культуру. Стоит отметить, что известная таджикско-персидская поэтесса Робия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода. В послании президента Республики Таджикистан Маджлиси Ули в декабре 2025 года подчеркивается особая роль Робии Балхи и женщины в укреплении семьи, сохранении культурных ценностей и воспитании образованного поколения, а также значение духовного наследия как основы устойчивого развития общества. В этом контексте образ Робии Балхи приобретает особую актуальность и современное звучание.

Робия Бинти Кабалхи, одна из самых ранних и достоверно известных поэтесс таджикско-персидской литературы, жившая в X веке в городе Балх, одном из крупнейших культурных центров Востока. Ее имя упоминается в классических источниках, в том числе в трудах Ат-Тора и других средневековых авторов, что подтверждает ее реальное историческое существование и высокий литературный авторитет. Рубия и Балхи писала на дари, таджикско-персидском языке, свободно владела поэтическими формами своего времени и была хорошо образована, редкое явление для женщины той эпохи. Уже при жизни ее стихи распространились в устной и письменной форме и были известны в литературных кругах Балха. Поэзия Рубии Балхи отличается искренней эмоциональностью, ясностью образов и философской глубиной.

Основной темой ее стихов является любовь. Не как поверхностное чувство, а как состояние души, связанное с верностью, внутренней свободой и человеческим достоинством. В ее газелях любовь нередко приобретает трагическое звучание, становясь испытанием нравственной стойкости личности. Для поэтики Рубии характерны чистота и простота языка, точность метафор, сдержанная, но глубокая эмоциональность, сочетание личного переживания с философским осмыслением судьбы. –

Ее стихи не теряют актуальности сегодня, поскольку затрагивают универсальные человеческие чувства и моральные вопросы. Единственным источником о жизни Руби является рассказ Фариди Дуна Атора в «Илохинаме». Как следует из него, Рубия происходила из знатной арабской семьи. Ее отец Кааб Каздари был эмиром Балха. У нее был брат по имени Хорис. Дата ее рождения неизвестна, однако по некоторым сведениям она родилась около 9.

то время был необычным провинциальным городом. Его называли «матерью городов» – Ум-ал-Балат на арабском. Зороастризм и буддизм все еще влияли на мысли людей в то время. Ее отец видел в ней гения. Потому, несмотря на обычаи того времени, Рубия получила лучшее образование, писала потрясающие стихи. Жила в эпоху с Рудаки, и отчасти ее смерть также связана с ним. В известной всем истории однажды в саду она прочла свои стихи Рудаки. Тот был настолько поражен ее талантом творчества, что процитировал эти же строки правителю Саманидов на одном из мероприятий. По, может быть, наверное, несчастному стечению обстоятельств, там же присутствовал и брат Рубии, который очень разгневался, когда узнал, что эти стихи написала его сестра. Я не знаю почему, но в истории говорится о том, что он подумал, что эти строки Рубия написала его рабу. То ли военачальнику Бакташу, кажется, так звали этого военачальника. Но на всякий случай он решил наказать обоих. Бакташа бросили в яму, а Рубию замуровали в хамаме, вскрыв ей вены. Будто это она решила покончить жизнь из-за своей запретной любви. Пока она истекала кровью в замурованном раскаленном хамаме, она, макая пальцы в собственную кровь, писала свои последние стихи на стенах. Под утро, когда дверь в хамам открыли, то увидели ее последние алые кровавые стихи. В книгах, в целом, в народе, вот я читала когда-то о ней, многие сравнивают ее историю с трагической историей любви, что-то типа Ромео и Джульетты. Но я думаю, что это лишь поверхностная история. Все немного по-другому складывалось в жизни Рубии. Конечно, мы все знакомы с творчеством Джалалетдина Руми, известным поэтом и мистиком-суфием. Его учитель Атор в своей книге «Илохинома» первым описал любовь Рубии как не просто любовь к человеку, а любовь к вечному. Учитывая, что в ее стихах вообще не упоминается имя человека, это к тому вообще не было принято в персидской поэзии. Поэтому даже непонятно, почему Харис, ее брат, заподозрил ее в чем-то. И даже если бы стихи были адресованы Бакташу там, или кому-то другому, не исключен и тот факт, что тот же самый Бакташ мог быть ее духовным учителем или же зеркалом, как это называют в суфизме. Атор писал, что это была любовь не к человеку, а к зеркалу. А в суфизме, как мы знаем, люди – это зеркала Аллаха. По философии суфизма мы – отражение божественного, поэтому суфи смотрят на все и вся, как на Бога в его разных формах. Любовь к человеку – это лишь начало истинной любви. И он писал, что это может понять только тот, кто видит истину. Вот отрывок из одного ее стихотворения. «Любовь к нему снова сковала меня цепями, и все мои старания были напрасны. Любовь – это море без берегов. Разве может в нем плавать даже мудрец?» Трактовка проста, ведь здесь описывается то, что путь сердца невозможно объяснить логическим умом человека. Море – это бесконечность Бога. Мудрец пытается переплыть море, используя логику и расчет. Но море слишком велико. Чтобы познать это море, в нем нужно не плыть, в нем нужно утонуть. И пока ты пловец, ты отделен от воды. Когда ты утонул, ты и есть море. Это и есть смерть эго. Можно привести массу отрывков из ее стихотворений, и они слишком объемны для работ ученых над этим. Но я хочу сказать, что, к сожалению, лишь немного ее стихов дошли до нас, так как, по легенде, ее брат приказал сжечь все ее стихи после смерти. Я читала, что она очень известна в Афганистане, что ее почитают даже как святую или как символ свободы. Многие ее путали с арабской поэтессой Рабияль Аль-Басри, но их творчество очень схоже, хотя они жили чуть ли не 200 лет друг от друга, разделяла их по жизни и по творчеству. Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц

бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад. Вот это вот очень красивое и такое содержательное, мне кажется, одно из стихотворений «Рабии Балхи». Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глаза меджнуна слезы льют. Недаром розы алый цвет, щекам лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой. А лепестки серебра, не помни, как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени. Друг мой, друг, милый друг, пожалей, в мое сердце пустое ты крови налей. Пусть аллея заката прибудет она, и аллея налитого в чашу вина. Я взяла мои крови вместо чернил. Не лиловы они, и они не черны. Закончилась кровь. Современный перевод, возможно, Надины Боковиковой. Вообще, Рубия Балхи оставила лишь несколько газелей, переведенных на русский язык в разных вариантах. Но наиболее известны переводы Касымбекова, Дершавина и современных авторов. Это Лейла Лахути, ее очень большая работа по Атору, ну и Надины Боковиковой.

0: сохранилось всего несколько стихотворений Рубии. Как предполагается, часть из них была уничтожена Хорисом, а часть затерялась. Но немногие дошедшие до наших дней стихи демонстрируют ее поэтический вкус и мастерство. Рубию называют матерью персидской поэзии. Вместе с этим она писала стихи и на арабском языке. Об этом сообщает Мухаммад Ауфи Лубат-уль-Албаб. Дочь Кааба, хотя и была женщиной, своей мудростью сделала посмешищем всех мужчин мира. Она была всадницей обоих поприщ и владычицей обоих слов. Могущественной в арабском стихосложении и искусной мастерицей в персидской поэзии. Эта печальная история любви сделала образ Рубии Балхи символом жертвенности, верности чувствам и духовной независимости. Важно подчеркнуть, что трагизм ее судьбы не затмил, а напротив усилил значение ее поэтического наследия. Рубия вошла в историю не как жертва обстоятельства, а как поэтесса, отстоявшая право на чувства и слово. Рубия была похоронена в Балхи. Там находится ее могила, на которую приходят многочисленные поклонники. А вот еще одно мнение. Мнение преподавателя Таджикского национального университета Рубии Рахимовой.
1: Рахимова Рубия Дудовна, заведующая кафедрой мировой литературы Таджикского национального университета. Имя Рубия Балхи занимает особое место в истории таджикской персидской литературы не только потому, что оно связано с ранним этапом формирования поэтического канона, но прежде всего потому, что оно связано с появлением в этом каноне женского голоса, потому особенно ценно. Культурная традиция Востока X века, где поэтическое слово было одной из высших форм духовного и социального самовыражения, участие женщины в литературной жизни являлось исключением. Именно поэтому фигура Рубии Балхи не может рассматриваться лишь как частный литературный феномен. Она является показателем сложных культурных процессов, происходивших в эпоху саманидов, и свидетелем того, что женское присутствие в интеллектуальной истории Востока существовало с самого ее начала. Эпоха саманидов, в контексте которой обычно рассматривают поэзию Рубии Балхи, была временем активного становления новой персидской литературы. Формируются жанры, закрепляются поэтические формы, устанавливаются эстетические нормы. Включенность Рубии в эту систему означает не только признание ее таланта, но и допущение ее голоса в элитарную сферу культуры. Биографические сведения о Рубии Балхи очень мало. Она происходила из знатной семьи в Балхе, одном из важнейших культурных центров Востока. Ее образ, последующая традиция, связана с историей трагической любви, которая привела к ее гибели. Эта история, будучи литературно переработана и многократно переосмыслена, стала частью суфийской и романтической интерпретации любви, как пути страдания, очищения и духовного возвышения. Однако, независимо от степени ее исторической достоверности, сама структура этого предания указывает на важный момент. Поэтесса осмысляется через призму конфликта между внутренней свободой и внешними социальными ограничениями. Этот конфликт является ключевым для понимания образа Рубии. С одной стороны, она принадлежит к высокому культурному слою, обладает образованием, владеет поэтическим языком, включена в литературную традицию. С другой стороны, как женщина, она лишена возможности открытого самовыражения и вынуждена существовать в рамках жестких социальных норм. Поэзия в этом контексте становится не просто эстетическим актом, но формой внутреннего сопротивления, способом сохранения субъективности и права на чувства, мысль и слово. Рубия отличалась красотой и изяществом, высоким уровнем образованности и духовного совершенства, острым умом и поэтическим дарованием. Она была известна как поэт. Она сочиняла стихи, и ее отец не препятствовал ее поэтической деятельности. Отец Рубии скончался, когда она была еще молода. Дальнейшая жизнь Рубии протекала в крайне тяжелых и трагических обстоятельствах. Ее брат Харис категорически запретил ей заниматься поэзией, что придавало ее судьбе характер личной и духовной трагедии. По преданию, брат убил ее в молодом возрасте, задушив в бане за преступление любви. Трагическая гибель Рабии не осталась без отклика в литературе. Так Атарни Шапури посвятил этому сюжету поэтическое произведение. Рабия преимущественно проявляла себя в любовной лирике. Согласно преданию, в момент смерти в бане она, обмакнув палец в кровь, написала на стене стихи, исполненные любовного чувства, боли и страдания. Отрывок из стихотворения. «Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет тот, кого я люблю. Я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламе, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинул этот, сгорела в любви. Пробил час без тебя, я к концу подошла. Оставайся навек, ухожу, я ушла». Поэтика Рабия Балхи отличается лаконичностью, символичностью и опорой на традиционные образы восточной любовной лирики. Сдержанность формы сочетается с высокой эмоциональной насыщенностью. Рабия Балхи занимает символическое место в истории литературы Востока. Ее образ и творчество становятся моделями для последующих поколений поэтесс. Она формирует тип женской поэзии, основанной на свободе слова и эмоциональной искренности.

образом, изучение творчества поэтессы Рабиа Бахи позволяет увидеть универсальные закономерности женского лирического самовыражения. Рабиа Бахи – первая поэтесса таджикской персидской литературы, архетип женского голоса в восточной поэзии. До нашего времени дошли лишь немного фрагментов стихов, и они являются предметом научных дискуссий. Тем не менее, сам факт сохранения ее имени и ассоциации его с поэзией уже свидетельствует о том, что ее воспринимали как фигуру значимую. Эти стихи демонстрируют включенность в раннюю газельную традицию с ее характерными мотивами любви, разлуки, тоски, верности и внутреннего достоинства. Фигура Рабиа Балхи постепенно приобретает символический статус. В средневековой литературе она становится образом трагической возлюбленной, в суфийской традиции – образом души. Эта множественность интерпретаций не обесценивает ее образ, а напротив, делает его особенно устойчивым и значимым для разных эпох и культурных контекстов. Современный интерес к Рабиа Балхи связан не только с юбилейными датами, признанием ее значения в литературе, но и с более глубоким процессом переосмысления культурного наследия. В ноябре 2025 года на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было решено включить 1050-летие со дня рождения Рабиа Балхи в список памятных дат ЮНЕСКО на период 2026-2027 годов. Важно подчеркнуть, что международное признание юбилея выдающейся таджикской персидской поэтессы Рабиа Балхи, которая жила в эпоху правления саманидов, подчеркивает богатое культурное наследие таджикского народа.

Таким образом, значение Рабиа-Балхи заключается не столько в объеме сохранившихся текстов, сколько в самом факте ее присутствия в истории. Она является точкой, в которой пересекаются поэзия, история, миф и культурная символика. Она свидетельствует о том, что женский голос существовал в классической культуре с самого начала. И именно поэтому его восстановление и осмысление сегодня имеет не только научное, но и культурно-этическое значение. Рабиа-Балхи не столько трагическая фигура, но и основоположница женской поэтической традиции таджикской персидской литературы. Ее стихи и судьба стали фундаментом для признания женщины в литературе и культуре региона. Сегодня ее имя воспринимается как символ женской свободы, творчества и духовной силы.

Рубия Балхи занимает особое место как первая женщина-поэт в истории таджикско-персидской словесности, открывшая путь для последующих поколений женщин-авторов. Ее творчество стало доказательством того, что таджикская литературная традиция с ранних веков основывалась на гуманизме, уважении к личности и силе художественного слова. Ее имя сегодня является неотъемлемой частью литературного канона, а ее образ используется в научных исследованиях, учебных программах и культурных проектах как пример высокой духовной культуры. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности. –

памятники. Скульптурные бюсты и удивительная красавица с тонкими чертами, гордой осанкой и постановом головы, величественным и каким-то сияющим взором. Конференция, посвященная ее творчеству, лирике, значит, рукописи сохранились. Строки звучат. И она действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы. Ее имя не выдумано, а таит, источает свой аромат, вплетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. До озноба, до мурашек. Я снова и снова шепчу строфы, как заклинание в вечность, в облака.

В современных условиях Рубиай Балхи воспринимается как исторический образ образованной, мыслящей и духовно свободной женщины, чье творчество полностью соответствует задачам сохранения национального культурного наследия и воспитания молодежи в духе уважения к языку, литературе и истории. Обращение к ее поэзии способствует более глубокому пониманию истоков таджикской литературы и роли женщины в формировании духовных ценностей общества. Рубиай Балхи – не просто легендарное имя, а реальная поэтесса, чье слово прошло через века. Ее творчество стало одним из первых ярких проявлений таджикско-персидской поэзии и навсегда закрепила за ее именем статус символа поэтической искренности, духовной силы и человеческого достоинства. Как отмечается в послании лидера нации, воспитание образованной, сознательной, социально активной женщины является важнейшим условием развития государства и укрепления национальных ценностей. Имя Рубиай Балхи навсегда вписано в историю таджикской культуры как символ духовной свободы. Ее наследие подтверждает, что таджикская цивилизация с древнейших времен была источником гуманистических ценностей, высокой культуры и просвещения. Сегодня, следуя идеям, обозначенным в послании президента Республики Таджикистан, обращение к личности Рубиай Балхи – это не только акт памяти, но и важный шаг в укреплении духовных основ современного Таджикистана, где уважение к женщине, культуре и слову остается незыблемой ценностью национального развития. Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о великолепной Рубиай Балхи. С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!